0: я поте да на тенджи да я мы это ари ты тарин он да на нега а чинжан чинжан из нач ой ты че гочишь
1: кэпцу кагоро шипшире чебатини кесан сиринги жигют хумаге кун не барду чук көбелек чиши сачен сумду кигеп жимбе жинжун сумдеп көни куран лега чи сенга дон канки тудам кибон ибата Lore jinda kubani, kwangta le ro cho le re che shu ki tukub rethi. Nagze ki me zuen ta, kongwe la ngon go cha yu tini tukub tiye lege zonye tishi.